0: 124, I'm out with a female.
1: Yeah, 4124.
2: 47.
3: Well, now you go ahead and get your start time case number, please.
1: Yeah, 447.
4: 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72 8019735 72
0: showing a valid DL.